Стоят бляди, подходит чудак, зовет одну к себе, иди сюда. Подходит, говорит, сколько берешь за удар? Червонец? Говорит, пожалуйста. Ну смотри, блядь, я садись. А что это такое? Ну ты буду, блядь, тебя ебать, и буду тебя кусать, блядь, щипать, ломать руки, ноги. Значит, так долго? Пока, блядь, деньги не отдашь.

Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.